0: рядом умная колонка.
1: Ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: людей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В Екатеринбурге задержали еще 3 кандидатов-одномандатников Шану Агней, Владимира Собянина и Александра Куделькина из партии «Яблоко». Так Шане и Агней вменяют демонстрацию экстремистской символики. Поводом стал рисунок с пентаграммой, который она разместила в соцсетях, пишет Е1. Ранее был задержан, а затем отпущен из полиции депутат Гордумы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Его также обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Как отмечают СМИ, подтверждение судом демонстрации экстремистской символики лишает права в течение года участвовать в каких-либо выборах в качестве кандидата. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В Китае запустили детский сад для роботов. Там машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие показывает оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Такой способ пока медленнее имитационного обучения, но дает преимущество в долгосрочной перспективе. Так, один из воспитанников такого центра освоил движение вперед примерно за 40 минут без каких-либо предварительных знаний. Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
3: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южный, 3,8 метра в секунду, порывы до 14, температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль!
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на atsedifizvostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается прямо сейчас.
4: Утренняя джимнастика.
5: Джим FM.

0: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Доброе утро, Екатеринбург. На календаре сегодня 8 сентября, вторник. С вами Павел Палыч, Маргарита Ярик, и мы утренняя джимнастика. Привет-привет!
1: Всем привет!
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Очень-очень хорошая погода на улице, тепло. Сразу хочу сказать, пока ехала по дороге, перекресток Бебеля Готвальда, ДТП, такой серьезно, четыре машины попали в замес прямо на перекрестке, да.
1: Ужасно.
0: Уже выстраивается пробка со стороны сортировки в сторону центра, и поэтому имейте в виду, что... Но это еще машин не было, трафик такой довольно слабенький был, и даже я там постоял, по-моему, пару светофорчиков. А сейчас уже, я думаю, наберется. Если есть возможность, тогда пока лучше не ехать, потому что они вот только-только свежие. Свеженькая авария, схлестнулись, и, видимо, там, ну, как-то что-то подробности где-нибудь скоро, наверное, узнаем.
2: Ну, если ехать, то пораньше просто выезжаем, да и все, кофеек допиваем, и за руль быстренько, и на работу.
0: Да, правила дорожного движения соблюдаем в любом случае, смотрим. Но сейчас такое солнце иногда бывает, знаешь, когда утром выезжаешь, и оно прямо ровно внутри тебе светит в глаза. Вот тогда просто вообще слепит.
2: Козырек не спасает.
0: Да, еще по дороге заметил несколько неработающих светофоров. Тоже обращайте внимание, возможно, у вас тоже что-нибудь подобное происходит. Все, вроде бы всех предупредил, но так хочется сказать, что погода классная, тепло, лето сегодня, я уже по традиции сплю на балконе, вчера, сегодня спал, просто здорово, причем, если раньше у меня количество одеялов увеличилось до трех, то сейчас его уменьшается, теперь уже одно одеяло, и мне, в принципе, хорошо, очень даже комфортно, и даже супруга вчера такая, как хорошо на балконе, продолжается у нас арбузная история,
1: вечеринка,
0: то есть, вечеринка, да, то есть мы каждый вечер съедаем по половинке арбуза, и это так, это нам заменяет, в общем-то, ужин полноценный, в принципе, так довольно неплохо.
2: Ну, что, нормально, не калорийно.
0: Есть один нюанс, и все о нем знают.
2: Знаем.
1: Есть, да, не без нюансов. Всегда какие-то маленькие нюансики бывают. А у меня помидорная вечеринка продолжается. Моя мама же привезла очень много помидоров.
0: Ты еще к нам, если тебе некуда деть.
1: Уже все раздала, что можно, потому что они, это же такой скоропортящийся продукт. Он лежит и уже сразу же спеет очень быстро. И поэтому я наслаждаюсь такими садовыми, домашними вкусными помидорчиками с маслицем.
2: Салатик, наверное, салатик делает.
1: Да.
0: Ну, свои спорняка, они, конечно, совершенно по-другому.
1: Такие огромные, знаете?
0: Конечно, да. Там одна помидорка, там троих человек можно накормить. Таких, как ты, 10 можно накормить. Так, ну что, продолжается у нас бабье лето, ну а мы продолжаем утреннюю джимнастику, точнее начинаем ее, расскажем, что же будет в ближайшее время. В 7.20 поздравим наших дорогих любимых именинников, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40, конечно же, расскажем, что ждет каждый знак зодиака, гороскоп на сегодня, 8 сентября, ну и в 7.50 наша классная игра вместе с Яндекс.Лавкой. Всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнгмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 7.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дорога почти свободная. Стоит восточная от Большакова до Декабристов, также трудовая от Березовского тракта до Мурзинской и Халтурина от Ополехинской до улицы Готвальда.
2: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города +16 градусов. Всем доброе утро. Именинники, ваше время пришло. Поздравим сначала звезд. Вот кто из звезд родился, знает Маргарита. Рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения празднует актер Владимир Епифанцев.
2: Ой,
3: брутальный, класс. Накачанный, яркий. Назову его проекты «Год культуры», «Жуки», «Два холма». Ну и много-много других, конечно. В школе учился плохо, но был очень творческим мальчиком.
2: Надо понимать, да.
3: Он организовал свою собственную музыкальную группу во дворе. Ребята играли на импровизированных музыкальных инструментах. Ну что это? Мусорные баки, консервные банки и прочие вещи, которые попадались под руку. Но получалось здорово. В общем, ему с юности нравилась тяжелая музыка, и из-за вызывающей внешности, а он был таким панк-рокером, не поступил в театральный институт после школы, только из-за этого не взяли. Впоследствии постриг волосы, пришел без кожаных вещей и шипов и поступил в Щукинское училище.
4: Красавчик.
2: Слушай, вот молодец. Так, а да. Мне еще нравится, что у него такое классное чувство юмора. Ну, то есть обычно качки, они же такие все суровые, а
3: серьезно?
2: Этот прям такой, да, веселый.
3: Над собой может посмеяться.
2: Да вообще, да, самоирония классная.
3: Еще один именинник у нас есть, это актер Мартин Фриман. Назову его проект, они очень известны. Это «Автостопом по галактике», сериал BBC «Шерлок» и, конечно, «Хоббит». В юности Мартин серьезно увлекался сквошем и даже входил в молодежную сборную Великобритании, но позже полностью переключился на актерскую карьеру. Фриман много

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки от яркой Маргариты.
1: Давай. Ну что, признавайтесь, когда у вас были маленькие дети, вы гуляли с коляской?
2: Обязательно.
0: Да.
2: Получит два раза, я один.
1: Всего?
0: Вообще я три раза, Ярик, если до того. Да, гулял с коляской.
1: То есть всего четыре раза.
0: Ну, честно, вот я про себя могу сказать, недолго. Ну, то есть не любил это все делать, да и сейчас не люблю. Ну, как-то совсем мне скучно с гулять с коляской.
1: А сейчас детская коляска — это тренд. Она стала модным аксессуаром у мужчин знаменитостей, воспитывающих детей. Uh-huh. Об этом сообщает журнал Vogue и приводит в пример публичные выходы в свет известных отцов, в том числе рэпера А$АП Rocky, а это партнер Риан, у них трое детей, актера Брэдли Купера и других знаменитостей. Мужчины сочетают роскошные наряды и украшения со стильными колясками, которые специально подобраны под их гардероб. Этот тренд связан с ростом популярности вовлеченного отцовства и в некоторых странах поддерживается на государственном уровне. Например, во Франции законодательно увеличили продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для мужчин.
2: Так.
1: Но и производители колясок не отстают от тренда. Они стали адаптировать продукцию под активный образ жизни современных родителей.

0: Например, появились коляски, которые можно легко сложить одной рукой.
1: Вот,
0: например,
1: это классно, да.
0: В багажник быстро положил, и все так щелкнул куда-нибудь, и все. Также начал развиваться сегмент спортивных вездеходных моделей для бега. То есть ты можешь с коляской бежать, по сути.
1: Ой-ой-ой.
0: Да, и ничего там не растрясется, никто не растрясется.
2: Ну, вот это интересный вариант. Не видел таких, что бегали с коляской.
1: Это пока небезопасно, кстати. Вот.
0: Ну, я думаю, что безопасно достаточно, там все продумано.
2: С какой скоростью бежишь и где бегаешь, понимаешь?
0: Может, аккуратненько, так
1: это важно, да.
2: Если вокруг дома по дорожке, то, возможно, и нет.
0: Но есть такие дети, которые требуют, чтобы с ними немножко побегали, поносились, я бы сказала.
2: Мне кажется, вот еще можно добавить какие-нибудь брутальности коляскам. То есть, ну почему мужчины не любят гулять с колясками? Потому что они все коляски девчачьи. Там все какие-то рюшечки какие-то, там тряпочки какие-то.
0: Не всегда, сейчас уже они довольно брутальные.
2: А где вот эти там сделали под Харлей, там такая, знаешь, кожа, металл, трубы блестящие. Вот такой звук на колясочку.
1: Ну или в зал с собой взять, под штангу замаскировать.
0: Звук на коляске, представляешь? Ребенок точно уснет.
2: Кстати, ты смеешься? Некоторые дети спят только в едущем автомобиле маленькие.
0: Им
2: надо, чтобы что-то журчало, вибрировало, их качало, чтобы они не стояли как раз статичные в тишине. Вот. А что касается пап-родителей, мы в Дании когда были, там тоже такая, ну знаю, видимо, история. Исторически так заведено, что в выходные папы водятся с детьми, маму тусят, понимаешь?
0: Нормально, я считаю, идеально.
2: Я еще тогда подумал, хорошо, что мы все-таки не в Дании жили.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Любимое дело», салоны, любимая кухня. Сейчас за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Реже сейчас плюс 14, в Ревде плюс 15. В Краснотурьинске чуть прохладнее, плюс 12 градусов.
3: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс». Сегодня 8 сентября, вторник.
1: Овен. Неожиданное рабочее предложение может оказаться очень кстати.
2: Телец. Замедлись и дай себе время для отдыха.
1: Близнецы. Тебя ждет интересное знакомство.
0: Рак. Не бойся изменить решение, если обстоятельства этого требуют.
1: Лев. Кто-то приятно удивит тебя своим поступком.
2: Девам. Порядок в делах поможет освободить голову от лишних мыслей.
1: Весы. Не пытайся всем угодить. Сегодня важнее выбрать себя.
0: Скорпион. Старый конфликт потеряет свою значимость.
1: Стрелец. Спонтанная поездка пойдет тебе на пользу.
2: Козерог. Результат окажется лучше, если ты перестанешь все контролировать.
1: Водолей. Новая идея заставит тебя взглянуть на привычную ситуацию иначе.
0: Рыбы. Сегодня у тебя получится выгодно решить вопрос, связанный с покупками.
3: Реклама. Здоровье. Ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье, Требинина до Вильгельма до Гнина, также Космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров, Вильгельма до Гнина, от Сахарова до Краснолесья. Много машин на Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской и на Халтурина от Технической до улицы Готвальда.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, а у нас вкусное продолжение игры от Яндекс.Лавки, где вы можете выиграть сертификат на 1500 рублей.
1: И повод есть прекрасный. Яндекс.Лавка запустила уникальную коллекцию из 37 десертов, созданных по мотивам кулинарных предпочтений жителей 11 крупных городов России. Для создания кондитерских шедевров использовали аналитические данные по самым популярным позициям, а также провели опрос. Люди рассказывали о любимых сладостях и местных ингредиентах своих регионов.
0: Для Екатеринбурга, например, создали 7 специальных десертов, о них и будут наши вопросы. Чтобы выиграть сертификат в Яндекс.Лавку на 1500 рублей, оставь заявку на нашем номере в Максе плюс 7 932 020 102 5. Просто пришли вкусный смайлик, желательно с десертом. Ну и не забудь указать свой номер телефона. Кто первый пришлет, с тем и поиграем, и зададим вопрос на правильный ответ, который, если ты нам дашь, то вручим приз. Напомним номер нашего мессенджера Макс плюс 7 932 020 102 5.
1: И на правах рекламы добавлю, что лимитированная серия десертов уже появилась в Яндекс.Лавке. Попробуйте сладости, специально разработанные с учетом вкусов уральцев. Радуйте близких вкусными десертами и заказывайте для себя. На сайте и в приложении Яндекс.Лавки. Категория 6+. ООО Яндекс.Лавка. УГРН 118-774-647-92-50. Город Москва.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Россия закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центры имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. На Уралмаше, недалеко от строящейся магистрали, прорвало трубу с горячей водой и кипятком вчера затопило садовые участки. Екатеринбургская теплосетевая компания оперативно начала ремонт. Горячую воду жителям сортировки Уралмаша обещали вернуть сегодня к утру, пишет Ядин. В Екатеринбурге в общей сложности задержали 5 кандидатов от партии «Яблоко». Троим из них предъявили обвинение по статье о демонстрации запрещенной символики, пишет «Коммерсант». В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже в 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, который ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В России на фоне бензинового кризиса продолжается стремительный рост продаж гибридов и электромобилей. Спрос на такой транспорт за лето вырос на 23% год к году, а в августе на 71%, сообщает «Автостат». Доллар на вторник 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Оптранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 16 градусов. В солнечном. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер теплый, южный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
6: Эй, ты с

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада-Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да, «Лада». «Лада» в автоцентре «Восток». Да.
2: Автоцентр «Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
7: Джем FM.

0: 8 часов 11 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, но сейчас в утренней джимнастике время, игра от Яндекс.Лавки. Проверяем знания десертов, которые екатеринбуржцы, так сказать, считают своими традиционными и любимыми. Прямо сейчас вы можете выиграть сертификат на 1500 рублей от Яндекс.Лавки. И у нас уже есть очаровательный участник Тоня. Она из Екатеринбурга, работает в проектном институте и сейчас строит, они, кстати, подстанции, сейчас едет на работу. Тоня, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Как настроение с утра пораньше во вторник? Погоды-то какие стоят, Тонечка?
1: Замечательно вообще, очень радует погода.
0: А ты как-то используешь вот этот подарок природы, когда вот сейчас, в общем-то, рабочее время, ну, в смысле, рабочие дни, но можно куда-то после работы, например, увильнуть, прогуляться? Или только из окошечка смотришь?
1: Ну, только из окошечка получается.
0: А занята, работа, дела?
1: Да, много работы, но в обед стараемся гулять.
0: Слово «обед» прозвучало, а обед, конечно, заканчивается, как правило, каким-то десертиком. Mm-hmm. Какие десерты ты любишь? Вообще сладенькое какое-нибудь, может, любишь вкусненькое что-нибудь?
1: Ну, в последнее время у меня дочка стала печь.
2: Ой,
1: кексики,
2: как удобно.
1: Мы вот печем, да.
0: А какой кексик? Расскажи, с чем начинка, не знаю, кофе, какао?
2: Сгущеночка.
0: Сгущенка, изюм, что там у тебя? Кексик.
1: Ну, какао добавляем, она не любит сильно сладкие.
3: Ну, классика, потом все в какао, вся кухня это, да, вот это?
1: Да.
0: То есть мама моет, да, после дочери?
1: Ну, конечно.
2: Пусть ребенок творит, занимается творчеством.
0: Нет, это же здорово, когда ребенок для тебя готовит десертики.
2: Это идеально.
0: И такие десерты, конечно же, классные. Но у нас не менее интересное предложение к тебе. Сейчас слушай внимательно вопрос про наш эксклюзивный, я бы сказал, даже десерт, да? Ну, а потом, надеемся, дашь правильный ответ и заберешь приз.
2: Сегодня у нас вопрос о королевской ватрушке. Почему ее называют королевской? В чем ее главная особенность? Итак, варианты ответов. Дорогие и редкие ингредиенты, обильная творожная начинка или ореховая посыпка.
0: Три варианта. Как ты считаешь,
1: да,
0: Тоня?
1: Я думаю, наверное, ореховая посыпка.
2: Ну это же ватрушка.
0: Да, зачем ватрушки,
2: да, давай
0: орехи?
2: Давай ближе к основному ингредиенту.
1: Значит, много начинки творожной.
0: Обильная творожная начинка, и это абсолютно правильный ответ. Да, в этой ватрушке очень много нежной творожной начинки, которая возвышается над коржом, как корона.
2: Ой, классно, это вкусно очень.
0: Вкусно, очень красиво. Тонечка, мы тебя, конечно же, поздравляем. Именно ты получаешь сертификат от Яндекс.Лавки на 1500 рублей. Можешь и королевскую, кстати, ватрушку попробовать, ну или другие сладости из лимитированной серии десертов, разработанных для уральцев. Например, черемуховый торт, медовик с клюквенной прослойкой или моти с вишней и темным шоколадом.
2: Ой, как вкусно.
1: Ой, ура, спасибо большое.
2: На правах рекламы напомню, что всю лимитированную коллекцию десертов можно найти в Яндекс.Лавке на сайте и в приложении.
0: Уральская линейка – часть большой коллекции, в которую вошли 37 десертов по мотивам кулинарных предпочтений россиян.
2: В создании региональных сладостей участвовали местные кондитеры.
0: Обязательно попробуйте!
2: Возрастная категория 6+.
0: ООО «Яндекс.Лавка», ОГРН 118-774-647-9250, город Москва.

0: гипермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
6: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Пронина до Павлодарской, также проспект Космонавтов от ЕКАТ до Бакинских комиссаров, на Норильской ЖД переезда до проезжей. Много машин на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма до Генина, также на Черепаново, от Черепаново до Стрелочников, на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской и на Бебеля Халтурина от Пехотинцев до улицы Готвальда.

0: 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Всем доброе утро. Недавно друзья мне отдали, подарили, да, правильно сказать, эти щучек. Наловили двух щучек таких классных, хороших. Но кто ест, знает, что такое щука, речная рыба, знает, что у нее самое сложное – это броня, чешуя такая, она плотная, то есть там не как, например, у леща такая или у карася, она прям такая бронированная. Вот, ее довольно сложно чистить. Но накануне мне посоветовали приобрести рыбочистку.
1: Ух ты,
2: ой, и такое есть.
0: Да, я периодически все равно эту рыбу ем, частенько даже, можно сказать, ем. И с этой чешуей, конечно, возникают вопросики, хотя именно есть свои лайфхаки, но именно с щукой или, например, с окунем довольно сложно бороться. Поэтому я решил ее проверить в деле. И как раз со щучкой она показалась просто топчик. Я этих двух щук больших, которых я не знал даже, сколько времени это уйдет, буквально минут за 5, наверное, обе почистил. И у меня были шикарные такие чистенькие рыбки. Я их просто потом нарезал на стейки. И одну уже мы сожарили, съели, а вторая осталась. Поэтому спасибо огромное, кто придумал такую классную штуку, и тем, кто мне посоветовал. Поэтому мы сегодня решили поговорить, что ты купил по совету друзей. Ведь бывает, что такое, увидишь где-то, либо, наоборот, кто-то приходит к тебе на работу и рассказывает: мы такое купили, так классно. У нас на работу недавно пришел коллега, рассказывает, что он купил воздуходувку. Знаете, что такое? Не знаю.
1: Я видел.
0: Это такая маленькая штучка, портативно умещается в руке. И она работает в двух режимах. То есть она воздух как всасывает, как пылесосик, так и выдувает его. И выдувает, причем довольно сильно, там различные насадки. И вот кто сталкивался, например, с такой проблемой, когда в ноутбуке, там, или в компьютере, в системном блоке, в клавиатуре скапливается пыль, ее никак не достать. И вот эта воздуходувка как раз, она классно так выдувается, то есть это залезает, и просто я вообще говорю огромное спасибо, я думаю, все себе перевыдувал. Плюс она может счищать снег, например, такой неплотный прилипший, его тоже с машиной классно легко сдувать. А еще вот всевозможные там как раз вот эти для печек, которые сопло и так далее. В общем, вещь классная, хотя жена говорила, зачем она тебе нужна.
1: Мангал раздувать, например.
0: А если тебе, условно говоря, дети сзади рассыпали на сиденье, какой-нибудь там крошки какие-то мелкие, еще что-то с тряпичного салона, их довольно сложно собрать. Переворачиваешь насадочку, и с другой стороны, у тебя уже маленький пылесосик. Там такой фильтрик стоит, то есть ты быстренько все это убрал, раз и высыпал. Да, бывает. Либо дома сидишь, даже какую-нибудь там, не знаю, сахарную пудру, хлоп, у тебя осталось на диване. Тоже взял, тихонечко подсосал. Но самое интересное, что у нас недавно, по совету знакомых, мы приобрели, как бы тебе это объяснить, силиконовые формы для приготовления яйца пашот.
2: А, я знаю такие,
0: вот,
2: да.
0: Вот, потому что мы, ну, у меня супруга особенно очень любит эти яйца пашот делать, и она, значит, приносит, говорит, я тебе сейчас сделаю идеальное яйцо пашот.
2: Да. Обычно так, с ним сложно возиться, а здесь, скорее всего, все
0: просто. Да, это просто такие силиконовые, ну, не знаю, такие жиденькие формочки, разноцветные, яркие, красные, зеленые. Туда, естественно, открывается яйцо, бросается, и все это в воду. А, то есть она уже в формочке, это яйцо держится, и оно получается равномерное, внутри у тебя мягонькое, сверху у тебя, соответственно, белочек. Быстро, классно и очень просто. Поэтому спасибо огромное тем, кто, во-первых, придумал, но и друзьям, которые нам это посоветовали.
2: Слушай, классный лайф.

0: 9 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Доброе утро. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллиона человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Несанкционированная свалка продолжает гореть в районе Меги. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане массово жалуются на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта.

0: Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями, но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину около 6 метров, продолжают тлеть, пишет Ядин. Минпромторг России подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в трех городах. В Североуральске закладывают фундамент пятиэтажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Солнечно, как летом за окном. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Днем плюс 25, плюс 27 градусов.

0: спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль!
1: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
5: Джем FM.

0: Начинается игра прямо сейчас. Мальчики и девочки в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Голубая комната», категория 18+. За приз поборются. За мальчиков сегодня играет у нас Кирилл. Кирилл, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, ты у нас где работаешь, чем сейчас занимаешься?
1: Яндекс.Курьер. Сейчас вот жду заказы.
0: Слушай, что там...
1: Пока ушел с линии, пока разговариваю.
0: Как там по заказам? Нормально? Хорошо приобретают? Доставки много у тебя?
1: Ну, по-разному.
0: По-разному?
1: По-разному.
0: Ну, нравится? Бывает. Давно ты уже работаешь?
1: Год. Ну, уже год.
2: Ну, слушай, нормально.
0: А ты сам туда пришел или по совету друзей? У нас сегодня тема, что ты купил, приобрел по совету друзей. Можно, кстати, профессию же выбрать, да?
2: Да.
0: По совету друзей.
1: Нет, сам пришел. А по совету друзей я вам в комментариях написал.
0: Все понятно. Играешь сегодня со Светой. Света, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
0: А ты у нас сейчас чем занимаешься, кем работаешь?
3: Работаю медицинским представителем, занимаюсь на работу, сейчас собираюсь выходить.
0: Угу.
2: Понятно.
0: А ты что-нибудь приобретала по совету там друзей, подружек, может быть?
3: Ну, приобретала, может быть, какие-то косметические штучки, знаете, по рекомендации, что одна попробовала, понравилась.
2: Знаем.
3: Вторая приобрела.
0: Рита, знаем. Кремики, помадики, пудрики.
2: Конечно, мы же обмениваемся с девчонками мнениями.
0: Мне кажется, вот эта тема вообще бесконечная, потому что такое количество всех предложений просто. И как среди всего этого вообще находишь, что вам нужно? Очень сложно.
2: А вот советуемся.
0: Ну что, мы советуем вам сходить в театр. Это всегда беспроигрышный вариант. Билет у нас есть целых два, но вот чтобы их выиграть, нужно кое-что сделать. Слушайте правила игры от Маргариты.
2: Прямо сейчас мы будем задавать вам вопросы. Всего их будет три. Их будем задавать по очереди. Палыч будет задавать вопросы девочкам, я мальчикам. Кто даст больше правильных ответов, тот и победит в нашей сегодняшней игрушке.
0: Начинаем! Первый вопрос для Кирилла.
2: Кто создал знаменитое платье Одри Хёбберн в фильме «Завтрак у Тиффани»? Юбер де Живанши или Армани? Джорджо Армани.
0: Кирилл?
1: Я думаю, Армани.
2: Нет, Живанши.
0: Будем знать. Свет, вопрос для тебя. Где в Екатеринбурге вчера открыли театральную аллею? У театра драмы или у Коляда театра? Как ты считаешь?
3: У Коляда театра.
0: У театра драмы, там расположились памятные деревья, скамейки. Мероприятие было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России. Там все очень красиво.
2: Да.
0: Можно прогуляться. Пока счет не открыт, по нолям, Кирилл, для тебя вопрос номер два.
2: Какой камень является разновидностью берилла? Изумруд или рубин?
1: Рубин.
2: Нет, изумруд.
0: Тоже будем знать. Света, вопрос для тебя. Сколько звезд на погоне у старшего мичмана? Две или три?
3: Давайте две.
0: Давайте две, но их три. Да, ну что, по нолям пока. Третий вопрос расставит все точки. Кирилл, вопрос для тебя.
2: Крудо готовят из сырой рыбы или из поджаренной на гриле? Крудо.
1: Из поджаренной на гриле.
2: Нет, из сырой. Чуть-чуть спрыскивают каким-нибудь там цитрусовым лимонным соком. И все. И готовое блюдо.
0: Да ты что, и уже готовое блюдо?
2: Да-да-да, такой легкий маринад.
0: Ну и, Света, вопрос для тебя. Кто является автором крылатого выражения «Безумству храбрых поем мы песню»? Максим Горький или Антон Павлович Чехов?
3: Чехов.
0: А это Максим Горький, произведение стихотворения в прозе, песня о соколе. Вот это мы сегодня сыграли!
2: Вообще.
0: По нолям, это тоже результат, но нам нужно выявить победителя, поэтому сейчас один общий дополнительный вопрос, один на двоих. Кто на него ответит быстрее и громче своего соперника, тот и заберет приз. Сегодня у нас вторник. Сколько букв в слове «вторник»?
3: Семь.
0: Кирилл, на лопатки нас положила
2: вообще.
0: Света. Всех парней.
2: Без шансов.
0: Вообще сразу же не задумываясь. Кирилл, по-моему, даже не успел дослушать до конца.
1: Пускай девочка победит.
0: Спасибо.
2: Молодец.
0: Тебе, Кирилл, да, благородный тебе. Поступок. Ну, в любом случае, Кирилл, не переживай, мы тебе снова позвоним, поиграем в ближайшее время. Заберешь свой приз, возьмешь реванс. А теперь спасибо.
1: Спасибо, до свидания, всем
2: пока.
1: Привет.
0: Хорошего тебе дня. Ну, а Свету поздравляем с заслуженной победой. Тебе огромное спасибо. Вручаем тебе пару билетов на спектакль «Голубая комната».
2: На правах рекламы.
0: Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч.
2: В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 14 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 18 лет.
4: Это утреннее «Джемастика».
5: 102.5 FM. «Джем-ФМ».
6: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
5: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Где пробки?
11: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Бебель от Халтурина до Полихинской, также Норильской, до переезда до проезжей, Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской. Много машин на машинистов Гражданской от Готвальда до улицы Некрасова, также на Готвальду от машинистов до Бебеля и на Бебеля Халтурина от Пехотинцев до улицы Готвальда.

0: 9 часов и 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Всем доброе утро, 8 сентября на календаре. Обсуждаем мы сегодня тему утром, что ты покупал по совету друзей, ну или сарафанное радио, когда знаешь, советчиков много, ты такой, а когда друзья же им вообще веришь, это же невозможно, потому что, ну раз у одного есть и оно работает, надо мне тоже.
1: Ну это же все на глазах на твоих происходит.
0: А давай почитаем, что как раз советуют и что люди берут по совету друзей.
1: Соня пишет: по совету подруги купила шубу на летней распродаже. И уверяю, это моя самая выгодная покупка. Уже не терпится выгулять обновочку, а пока щеголяю по квартире и красусь перед зеркалом.
0: Вот тут соглашусь, да. То же самое, что касается, там, не знаю, сезона, какие-то вещи, которые на распродаже весной, например, там те же зимние, их весной начинают продавать с такими скидками. Зимнюю резину тоже удобно брать, оказывается, не сезон. Она тоже с таким дисконтом классным идет, что там можно купить там чуть ли не в два раза дешевле.
1: А еще всякая экипировка для зимних видов спорта. У меня знакомые лыжи купили. Но не горные, а обычные. Лыжи, много всяких курток, масла, вот эти смазки для лыж, куча всего.
0: Но сейчас можно купить всякие круги для купания, вот это все, возможно, летние всякие.
1: Тоже уже
0: инвентарь, да, он уже,
1: купальнички.
0: уже в принципе не нужен.
2: Велосипеды, кстати, вот. Ну...
0: Зимой уже не так пользуются спросом, ну, да? Как снегокаты. Еще одно сообщение пришло от Маши. Посоветовали магниевое масло. Я даже не знаю, что это такое.
2: Магниевое масло?
0: Посоветовала мне подруга. Не могла спать. Теперь втираю в запястье, засыпаю в течение получаса. Нормализовался режим дня. Теперь еще волосы для роста, видимо, тоже помогает. Дочка призничает, что не хочет спать. Магниевое масло. Теперь я тот друг, который всем советует его. И все покупают. Ну, знаешь, что если работает...
2: Нет, если помогает, в чем бы нет?
0: Ну, да.
1: Уже даже интересно стало попробовать вот, это магниевое масло
0: вот,
1: втереть.
0: И уснуть. А еще и волосы что просли. Может, мне, так сказать, волосы вырастите? Я запомнил. Ну что, принимаем от тебя сообщение, что ты купил по совету друзей, подруг, что тебе посоветовали, пользуешься. Ну и самое интересное, как результат, то есть ожидание реальности соответствует или только на словах все хорошо было, а у тебя это не работает. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, там же находится наш канал. Подписывайся, получай уведомления, пиши по теме утра. Ну и, конечно, группа ВКонтакте, также ваши сообщения все попадают к нам, все читаем, и уже совсем скоро подведем итоги, кому-то из вас вручим приз на Jam FM.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу, что не нужно есть, чтобы не уставать.
0: Интересно.
2: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы GEM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: GEM-FM.
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки.
1: У вас бывает такое, что вы что-то поели и захотели спать?
0: Всегда, особенно после обеда, потому что обед прям, он прям создан для того, чтобы поесть и поспать.
7: Первое, второе, компот, а потом подушка.
0: А у тебя разве не так?
1: Бывает тоже такое, но диетологи назвали пищевые привычки, после которых мы чувствуем усталость и упадок сил. То есть как делать не надо.
0: Давай, записываю.
1: Первой вредной привычкой является частый пропуск приемов пищи. Наоборот, ну, забыли позавтракать, не пообедали вовремя, слишком поздно поужинали. Из-за этого у человека может снизиться уровень энергии и возникнуть трудности с концентрацией внимания. Второй привычкой является чрезмерное употребление сахара, ну, если сладенькое очень любите, который вроде бы как обеспечивает быстрый прилив бодрости, но потом случается резкий спад энергии. Третья привычка – это недостаточно разнообразное питание. Ну, вот постоянно вы употребляете одно и то же,
0: картошку,
1: все время на ужин макароны. Может это привести к дефициту питательных веществ. Также усталость вызывает недостаточное потребление воды, наличие в рационе большого количества ультрапереработанных продуктов и употребление слишком жирной пищи.
0: Ну, как-то ты все рассказала, и ничего не осталось уже даже.
1: Нет, но...

0: всякие брокколи там.
1: Едим по режиму.
0: Что-нибудь на пару.
1: С брокколи-то здорово потом не наешься. Ну ладно, выбирайте. В общем, или поели плотненько, но поспали, либо брокколи.
0: И бодрствуем.
1: И зато бодрый весь день. Ищешь снова, где поесть.
0: Выбирать тебе.
1: Это яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
1: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Рижей сейчас плюс 16, в Ривде и в Краснотуринске плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 7.40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Сегодня 8 сентября, вторник.
1: Овен, неожиданное рабочее предложение может оказаться очень кстати.
2: Телец, замедлись и дай себе время для отдыха.
1: Близнецы, тебя ждет интересное знакомство.
0: Рак, не бойся изменить решение, если обстоятельства этого требуют.
1: Лев, кто-то приятно удивит тебя своим поступком.
2: Девам, порядок в делах поможет освободить голову от лишних мыслей.
1: Весы, не пытайся всем угодить, сегодня важнее выбрать себя.
0: Скорпион, старый конфликт потеряет свою значимость.
1: Стрелец, спонтанная поездка пойдет тебе на пользу.
2: Козерог, результат окажется лучше, если ты перестанешь все контролировать.
1: Водолей, новая идея заставит тебя взглянуть на привычную ситуацию иначе.
0: Рыбы, сегодня у тебя получится выгодно решить вопрос, связанный с покупками.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: намекнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Машинистов от Готфальда до Гражданской, также Челюскинцы в Московской, от маршала Жукова до проспекта Ленина. Норильск, от ЖД переезда до проезжей, много машин на Бебеле, от Халтурина до Полихинской, также на Халтурина, технической до Готфальда и на Готфальда, от Машинистов до улицы Бебеля.
4: 102,5. Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Сегодня 8 сентября, вторник. Бабье лето продолжается и продолжается обсуждение нашей интереснейшей темы. Что ты купил по совету друзей, коллег, подруг, родственников и так далее? Потому что советчиков очень много, но особенно если кто-то себе что-то приобрел, сразу говорит, как это круто и как это классно. Ты думаешь, возможно, мне тоже это нужно. Я, кстати, очень многим советую приобрести кондиционеры, потому что, когда мы строили еще квартиру, делали, и вот во время ремонта мы сразу все это предусмотрели, кондиционер был куплен, и потом установили, и сейчас одно из лучших приобретений, это действительно для меня, потому что я не люблю жару, и кондиционер очень вывозит. Поэтому после этого моих советов уже многие себе тоже понаставили, все только говорят спасибо, это было круто.
1: Вещь хорошая.
0: Да, ну что, почитаем, что нам пришло по совету, что покупали.
2: Ирина, не совсем прокупил, но точно по совету. Пишет, я по совету своей подруги нашла своего мужа, вышла замуж и нисколько об этом не пожалела.
0: Ну вот это нормальный совет. И тут слово-то купил, конечно, не подходит.
2: Да, но совет вообще хороший и, главное, работает.
0: Я представляю, как сейчас многие девчонки там сразу, а что за совет был? Mm-hmm. Как? Сам совет в чем заключался? Mm-hmm. То есть это же фишечка-то в том, как выйти замуж?
2: Напиши поконкретней, расшифруй, очень интересно.
0: Помоги. Заинтересовались. Я думаю, многим интересно. Кирилл пишет, доброе утро. По совету и настоянию друга я взял у него автомобиль в рассрочку и не пожалел. Хорошо, когда есть такой друг, который говорит, слушай, купи машину, денег сейчас нет, ну, постепенно отдашь. Мне кажется, вообще шикарно.
1: Во-первых, купи у меня, да?
0: Нет, ну, во-первых, если у тебя друг хороший, ты знаешь, он тебе честно скажет про машину, как и все подводные камни.
2: Согласна.
0: В этом же основная проблемка. И ты, если с другом с этим общаешься, то ты видишь, как он на ней там ездит, перемещается или все время ремонтирует и так далее. Поэтому тут, мне кажется, как раз схема, которая обоих устроила. Ну, когда особо денег не нужно резко и много, не горит, то есть и ты в надежные руки отдал. То есть бывает такое, что машина настолько тебе нравится, полюбил машину, что отдаешь ее как-то жалко, кому-то незнакомому давать.
2: Ну, да, да.
0: А тут вроде как знаком под присмотром, вот она ездит, ну что, как у нее дела. Мне знакомый так перепродавал тоже свою машину, и тоже я знал, что машина у него классная, десятка была, вот, и она тогда еще была на газу, это тогда уже было очень круто считалось,
1: что... Ну, а сейчас тем более.
0: И да, и мы съездили на этой машине, я помню, на юг на этом газу, и десяточка очень нам классно послужила, поработала. Сейчас-то, да, тоже бы не помешал газ, конечно.
2: Квартиры еще так сдают. Ну, своим-то выгоднее.
0: Да.
2: Вообще не волноваться особо.
0: Это правда. Ну что, продолжаем от тебя принимать, успевая написать сообщение в тему утра. В наш мессенджер Max плюс 7 932 020 102 5, там же находится наш канал, либо в группу ВКонтакте. А тема сегодня простая. Что ты купил по совету друзей?
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Диско.
1: 10 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Новости на Jam.fm.
3: Доброе утро. В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и ее снижением до 13,75. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию коммунальных тарифов. В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», а «Роснефть» и «Башнефть» работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Е1. Мама 11-летнего мальчика, который получил ожог во вскипевшей вчера и сети возле Клевер-парка, рассказала о произошедшем. Дети играли в футбол во дворе на машинной. Мяч улетел за ворота, попал в реку. Компания юных футболистов побежала его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. На ногах были прорезиненные футбольные бутсы. Кипяток залился в местах, где шнурки. На место сразу вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. Информацию о кипятке в реке также приняли в службе 112. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». В детсадах России запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», которые в доступной форме учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других, сказал министр. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». За окном сейчас плюс 20 градусов, солнечная картинка. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер теплый, южный, 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 27 градусов.
2: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Березовский Лада-центр». «Лада Восток» – официальный дилер «Лада».
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да, «Лада». «Лада» в автоцентре «Восток». Да. Автоцентр «Восток».

0: Поехали!
1: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
5: Джем FM.

0: Реклама.
1: Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
5: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: «Джем ФМ».

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Время подвести итоги темы утра на GMFM. Сегодня мы обсуждали замечательную тему «Что ты купил по совету друзей?». Кому-то из вас вручим пару пригласительных на фестиваль российских брендов категории 0+. Давай почитаем, что еще есть.
1: Света написала: «Купила по совету коллеги своей двухлетней дочке умную раскраску. Для нее совсем не нужны краски, достаточно только воды, и картинка, словно по волшебству, проявляется сама. Дочка в восторге, да и я тоже. Ну и квартира чистая. Классный лайфхак для родителей».
2: У нас была такая, да.
0: Очень удобная вещь.
2: Классная.
0: Помните, Ирина нам сегодня написала, что она по совету своей подруги нашла своего мужа, вышла замуж.
1: Ну все, как?
0: Да, и вот она написала, как. Мы спросили, напиши как. «Когда я разочаровалась, пишет нам Ирина наш вопрос во всех мужчинах, пришла к своей подруге, пожаловалась ей. Она ВКонтакте мне нашла моего на тот момент будущего мужа». Вот, посоветовала, что одной быть не стоит.
1: Ну, интересно, да, как версия.
0: Ну, сейчас опять столько вопросов, а что писать, а куда писать? То есть там тоже же не просто так все взять и найти.
1: А был ли это знакомый до этого? Или вообще незнакомый какой-то парень?
0: Возможно, о себе какие-то интересные факты такие рассказали, что мужчина сразу такой...
1: Или фоточки какие-то выставили определенные.
0: Да, ну, в любом случае, по крайней мере, направление понятно. Спасибо тебе, Ирин. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Дениса. «Доброе утро, уважаемый GMFM и дорогой Екатеринбург». Дорогой. Да, по совету друзей я купил набор кухонных ножей и стал воплощать все свои кулинарные идеи в жизнь. И теперь задумался стать шеф-поваром. А вдруг это судьба?
2: Да классно.
1: Вообще хорошая идея.
0: По-моему, очень даже... Мне тоже очень нравится... Я не часто готовлю, но когда ножи те, которые мне нужны, это прям... Я не острый еще. Здорово. Сейчас еще хочу эти доски вот для разделки.
2: Разделка.
0: Металлические. Говорят, тоже очень хорошие.
1: Я даже такие не знаю. Посоветуй.
2: Тоже от этого очень многое зависит.
0: Это правда. Денис, поздравляем тебя и вручаем тебе сегодня наш главный приз. Пару пригласительных на фестиваль российских брендов.
1: На правах рекламы.
0: Постановка рассказывает о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч.
1: В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 14 сентября на сцене Дома офицеров.
1: Для зрителей старше 18 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, слушаем.
1: Знаете, бывает у девушек, но, может быть, и не только у девушек, состояние, когда резко делают карешку, когда расстаются с кем-то.
0: Но это обычно, когда там у девчонок происходит сразу видно какой-то переломный момент, там, не знаю, расставание, или, наоборот, влюбляется она, вот, и тогда они действительно как-то очень резко могут поменять внешность. Может, просто у женщин это более заметно?
1: Может быть, да. Психологи назвали причины, почему после расставания нам очень хочется резко сменить имидж. После разрыва человек часто сталкивается с ощущением потери контроля. На этом фоне внешний вид превращается в одну из немногих зон, которыми по-прежнему можно управлять самостоятельно. Поэтому для многих это вполне естественный способ поддержать себя в момент, когда внутренние изменения пока происходят гораздо медленнее. И психологи утверждают, мы не можем за один день перестать переживать, а изменить свое отношение к произошедшему или полностью перестроить жизнь. Но можно зайти в салон, изменить стрижку, купить какую-нибудь другую одежду или вообще просто разобрать гардероб, выкинуть старые вещи, ненужные уже, неактуальные. К тому же, иногда именно визуальные изменения помогают почувствовать, что вместе с завершением отношений закончилась не жизнь целиком, а только один ее этап. В этом случае стиль становится не маскировкой, а способом заново сформулировать собственную позицию какую-то.
0: Ну, вообще-то,

0: такой как бы протест. Да, я все равно, я одна осталась, но я, смотрите, модная, интересная, и поэтому все мужчины обращают на меня внимание.
1: Ну, причем мужчин тоже касается, вот, есть случаи, у меня знакомые, например, сразу же в зал начинают ходить, следить за собой. Да.
0: Как-то подтягиваются,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, да.
0: Ну, я думаю, что не только по этой причине, про которую сейчас вы сказали, может быть, все-таки и действительно купил себе костюм, и к этому костюму идет именно каре, например, видит себя в этой прическе. Пускай будут вот такие причины для смены имиджа больше.
2: Пусть. Здесь важно понимать, что внешние изменения не способны автоматически решить эмоциональную глубокую проблему. То есть аккуратненько.
0: Но если помогает, почему нет?
2: Вперед.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 19, в Полесском и Взбесте плюс 18, в Туринске плюс 20 градусов.
3: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0. 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Утренняя гимнастика с вами, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Сегодня 8 сентября, вторник, а в Забайкале тем временем нашли ископаемых комаров возрастом более 100 миллионов лет.
1: Вот
0: это ж
1: вот.
0: Сколько лет они кровушку-то сосут нашу?
1: У динозавров вообще. Еще.
0: То, представляете, да?
2: Ага. То есть, я даже не представляю.
0: Вот тогда не было таких мягких, тонкокожих, гладко выбритых людей, как сейчас, да, ходят?
2: Да.
0: И как они реально с динозаврами справлялись?
2: Трудились, договаривались.
0: Договаривались. Пожалуйста, можно это пристроить тут? А может, там просто, знаешь, комары были тоже, ну, как бы, сопоставимы с динозаврами, может, они такие огромные, знаешь, таким жалом,
2: накачанные какие-то.
0: Летали такие, могли проколоть насквозь. Вот,
2: брутальные. Ой, я таких бы не хотела встретить в реальности.
0: Я к чему все это сделал разговор? Потому что сейчас комаров практически не осталось.
2: Это
0: помните,
2: радует.
0: Все лето жаловались, у нас же очень большая была заводненность, как она, наводнение, короче, да. Кругом были.
2: Много воды было.
0: Воды было
2: утекло.
0: Много. Утекло. А вместе притекло комаров.
1: Предлагаете в Красную книгу сейчас? Или...
0: Не надо никуда их заносить, пускай.
1: Рано еще пока, да?
0: Пускай комарики там сами по себе, а мы сами по себе.
2: Да, раздельно будем существовать как-то. Угу. Сегодня классный день. День посиделок на кухне. Скажите, любите посидеть?
1: Обожаем.
2: Чаёк попить?
1: Обожаем.
0: Ну, вот вообще, мне кажется, суть всех посиделок, они всегда заканчиваются кухней.
2: О,
0: даже если
2: классно.
0: Начинается где-то там в ресторанах, как правило, все равно в кухне продолжается. Самое вкусное, интересное, конечно же, именно там происходит. А вообще, конечно, кухня удивительное место. Вообще место, где есть холодильник и плита.
2: И еда
0: стол
2: вообще.
0: И стул, да, оно всегда тянет и манит людей.
1: Собеседник.
2: И оно всех сближает.
0: Конечно.
2: Согласитесь.
0: Да?
2: Сегодня еще классный день, день финансиста.
0: Ну, всех, кто умеет считать, складывать цифры, планировать, потом как-то какие-то бюджеты, прогнозы строить и так далее. Это, конечно, очень сложная профессия. Учиться надо много на нее. Ну, тем, кто владеет азбукой финансов... Финансовой грамотностью, мне кажется, он вообще такой непотопляемый. Надо быстренько раз-раз-раз менять.
2: Сегодня еще день извинений, который называется «Пардон Дэй».
1: Вот как? Так, вот. Так и называется.
2: Пардон, да, ну если что-нибудь, да, пардон дэй.
1: По-французски
2: да.
1: Извините, да?
2: Да, pardon если day. Вы немножко где-нибудь накосячили, то сегодня самое время извиниться.
0: А, пардоньте.
2: Да, вот именно так, да, скажите, и ой, сразу улыбка pardonте. На лице у вашего собеседника появится.
0: Ну что, здорово, улыбка также может появиться, если он услышит поздравления на GMFM, например, от своих коллег или от начальства. А это сделать очень просто, есть мессенджер Макс, есть цифры в этом мессенджере, запоминайте последовательность, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Отправляешь на этот волшебный номер свое пожелание, поздравление и все. Диджей Дэн, который скоро появится здесь уже в студии, озвучивает, делает всем приятно. Можно просто мужу передать, жене, мужу. Представляешь, сразу как работать захочется, когда услышит привет от любимого человека на том
2: вообще.
0: Конце. Прекрасно. Также встречайте Яну Ефимову, ее свежие истории каждый час. Ну а в 17:00 наше вечернее шоу. Всем желаем отличного, легкого, а главное теплого вторника.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступления. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В центре Екатеринбурга сегодня в утренний час пик встали трамваи на проспекте Ленина в сторону Урфу. По словам горожан, всех пассажиров высаживали на остановке Оперный театр. В департаменте транспорта города сообщают, что кто-то забыл сумку в одном из вагонов. Из-за этого были задержаны маршруты номер 4, 8, а также 13, 15 и 16 трамвай. В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в драматичном матче уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Игра прошла накануне на УГМК-арене и завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем периоде екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм, гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед только 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии и терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Всем доброго, бодрого. В Екатеринбурге 11.05. За бортом отлично. Солнечно, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Ну а в течение дня 26, аж 28 жары.

Вот так вот. Задумался, сосредоточился и опа, проехал свой этаж, свою остановку, и вообще неизвестно, где оказался. Стоп, куда же я иду? Big Dynamic на Jam FM. Ну, мы точно с тобой двигаемся вперед, держать руку на пульсе. Ну и удачно пусть начинается, а может быть у кого-то продолжается уже давно. Второй рабочий. Ну, а с меня, как всегда, хорошая музыка. Зовут DJ Dan. Скоро Матвей Мельников, затем Алан Уолкер и Дайя. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Никита и Дим Вилан.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: поучаствовать в процессе приготовления хлеба и узнать все нюансы его запекания. Организаторы поделились. Хлеб здесь не случайен. Знакомый каждому продукт станет поводом поговорить о разных культурах и о том, что объединяет людей за одним столом. Отмечу, что фестиваль хлеба состоится 12 сентября. Но мне, как хозяюшке, уже не терпится сходить и узнать тот самый секретный ингредиент. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За бортом без изменений, солнечное плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер с юго-востока 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.
1: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

А если твой путь частенько, ну, в качестве хобби или профессионально пролегает по горам да лан, то может тебя сегодня поздравить 8 августа, Международный день альпинизма. Поэтому всех причастных с праздником, поаккуратнее, поосторожнее. Ну и вообще, если говорить про покорение каких-либо вершин в плане второго рабочего, пусть все будет по плечу. Но для настроения, как всегда, музыка. Продолжаю снабжать. У микрофона я, диджей Дэн. На подходе Полин Гагарина, еще раньше Майя Мишель. Ну а прямо сейчас Маранди на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Нидерландах стартовали учения НАТО. Международные воздушно-десантные маневры «Фалькон Лип» проходят на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов до 18 сентября. Участвуют десантники из 11 стран Альянса, помимо Нидерландов. Это Италия, Германия, Греция, США и другие. Военные отрабатывают десантирование тяжелой техники и запасов с использованием системы сброса грузов на парашютах, а также высадку парашютистов. Тренировки необходимы для повышение готовности к совместным операциям, пояснили власти Нидерландов. Автомобиль «Вольво» влетел в здание бизнес-центра «Небо» в самом центре Екатеринбурга. Авария на улице Народной Воли произошла сегодня утром. Фото с места ЧП очевидцы прислали в редакцию портала Е1. Пострадал ли кто-то, пока не уточняется. Машина прямо воткнулась в здание, она разнесла припаркованные рядом самокаты. Клон легендарного сталинградского тополя, пережившего сталинградскую битву, а также сирень сорта «Великая Победа» высадили в Екатеринбурге. Посадочный материал на Урал передали волгоградские ботаники. Акция состоялась в рамках эколого-патриотического проекта «Сирень Победы». Тополь и сирень из Волгограда высадили на опытном участке, созданном при ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук. Как напоминают волгоградские СМИ, в 2013 году местные биологи провели стерилизацию почек легендарного тополя. С помощью метода микроклонального размножения в лаборатории получили саженцы, которые генетически идентичны оригиналу. Потомки легендарного дерева уже растут во многих российских регионах. Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября. Это будет осеннее равноденствие, которое уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После этого в северном полушарии дни будут становиться короче, а ночи длиннее. И так до самого зимнего солнцестояния в 20-х числах декабря, после которого день снова начнет расти. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазурит». За бортом солнечный плюс 22. На сегодня синоптики прочат переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня хорошо, даже очень. 26-28. Жары.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Сколько газ, бензина сожжено, посажено аккумуляторов в телефонах, на стадионах, в залах, у многомиллионной публики под этот хит. Хит 99-го года. Я выбрал путь сам. Backstreet Boys на GMFM. Ну, а тебе респект за то, что выбрал GMFM. Так держать. Я не подведу в плане хорошей музыки. Зовут меня DJ Дэн. Ну, конечно, хорошего, удачного вторника. Скоро бурится елк, затем Бирвольф. Ну, а первая в списке Наталья Подольская на GMFM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам выгода встретить, езжайте в «Маяк». Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы GEM-FM
8: 235-0905
7: 235-0905
9: GEM-FM.
7: И здесь снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 GEM-FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ида Галич вспомнила о непростом переезде в Москву. На днях звезда поделилась с поклонниками воспоминанием о том, как сильно переживала в подростковом периоде. Поводом стал переезд. В 13 лет Ида вместе с семьей покинула Владикавказ и приехала в столицу. Галич вспоминает. Цитирую. «Когда мне было 13 лет, мы с родителями переехали в Москву. На Белой Волге с регионом 15. Как много я тогда плакала и просила отвезти меня обратно во Владикавказ. Сейчас я не представляю своей жизни в каком-либо другом мегаполисе этого мира». Фанаты ведущей отметили, что в таком возрасте любые перемены кажутся тяжелыми подростку. Ведь меняется абсолютно все – друзья, одноклассники, обстановка. Главное, что девочка быстро освоилась и не закрылась в себе. Отмечу, что сейчас Ида Галич – успешный блогер, ведущая и актриса. Поэтому все, что случается в нашей жизни, происходит вовремя и как нужно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге.

0: Немного драйва и красивый нотки. Французский дуэт Софин Бах и певица Норма Джин Мартин с перезагрузкой на Jam FM. Ну а перезагрузка важна, нужна для каждого. Есть тем более в рабочих процессах. Хуп-бум, такое бывает. Навалилось. Надо перезагружаться, надо отдыхать. Не забывай, делай паузы. Вот сейчас представлю, кто нам дальше составит компанию. Пойду себе чайка налью. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Infinity DIP проект, затем Cost Lacost. Ну а прямо сейчас свежачок на Jam FM.
1: Новинка на Jam FM.
2: Holy Flame, Iowa и DOS. Ловлю.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. На этой неделе в пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и снижение до 13,75%. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию тарифов ЖКУ. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в «Оленьих ручьях», мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат. Однако через 2 недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали, через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», «Роснефть» и «Башнефть». Работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, на Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Ядин. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километров. Новый Джеймс Бонд найден. Актер Гэри Олдман заявил, что продюсеры франшизы уже определились с исполнителем роли агента 007, но пока не готовы обнародовать его имя. На одном из телешоу Олдман выразил надежду, что выбор пал на его коллегу по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Его в последнее время считали фаворитом букмекеров. Официальное заявление будет совсем скоро, считает Олдман. Последней картиной Бондианы остается «Не время умирать» 2021 года, где агента 007 в пятый раз сыграл Дэниел Крейг. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 22. На завтра, в среду, 9 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-20, тепла.

FM. Утром. Джем FM. Днем. Джем FM. Вечером. Джем FM. Ночью. Всегда Джем FM.

0: Ханной Кремой, да, на Jam FM. Ну, насчет всего не знаю, но как минимум приветик можешь нарисовать, передать поздравления, тем более, если есть повод. Напомню, что сегодня 8 сентября, вдруг днюшечки у кого-то или что-то еще. Пожалуйста, я в твоем распоряжении, и наше общение на Jam FM зависит, порадуй. Макс, плюс 7 932 020 102.5, строчи, пиши. Можешь оставлять также в группе Jam FM ВКонтакте, ну и в твоем распоряжении наш сайт radio.jamfm.ru. Выбирай, как тебе удобнее. Отзовись, порадуй. На Jam FM, меня зовут DJ Dan, совсем скоро Purple Disco Machine, затем Джонни, ну а продолжит музыкальный нон-стоп Полина Гагарина.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гипермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и порядке получения призов на atsedifizvostok.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Валерия Ивлева рассказала об отношениях с детьми мужа от прошлого брака. Супруга знаменитого шеф-повара объяснила, что прекрасно общается с наследниками мужа от предыдущих отношений. Как пишет Супер, Валерия особенно сблизилась с 12-летней Марусей, которую узнает с ее 6-летнего возраста. Девушка заявила, что ни в коем случае не претендует на звание второй мамы. Она поделилась. «У них есть мама, и я никогда это место не старалась занять. Я всегда заявляла себя как друга. Я здесь всегда помогу, в душу не лезу. Мамой быть не хочу. Я из тех женщин, которые лишний раз скажут: «А давай Марусю с собой возьмем». И часто я Марусю беру сама». Даже во время серьезных ссор с телеведущим Валерия продолжала проводить время вместе с девочкой. И даже в съемных квартирах подготавливала для нее отдельную комнату. Отмечу, что всего у Константина Ивлева трое детей. В первом браке у него родился 27-летний Матвей и 12-летняя Маруся. В отношениях с Валерией родилась прекрасная 4-летняя малышка по имени Ника. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». За бортом солнечное, плюс 23. На завтра, среда, 9 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16. Завтра днем 17.21 выше нуля.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверц в городе лето на Jam FM, сосочника вещица. Ну, а у нас тоже лето. Не календарное, правда, но по погоде прям... прям огонь. Да плюс 28 сегодня нам синоптики на секундочку обещают. И получается, сегодня самый теплый день завтрашнего дня. И до конца недели, ну, в районе 17-20 градусов. Ну, тоже хорошо. И еще дождик нарисуется. Но будет это в реале или нет, время покажет. Ну так, информация тебе для размышления. Ну и, конечно, представлю тех, кто в самом-самом ближайшем будущем нам составит компанию на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Бахти и Туркен, затем Global DJs. Но... а продолжит музыкальный нон-стоп группа «Градусы».
2: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России сформируют перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче персональных данных алгоритмам машинного обучения. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности населения, передает РИА. В Екатеринбурге мама 11-летнего мальчика, который получил ожог в Исети возле Клевер-парка, рассказала о случившемся. В понедельник в этом районе в трубе с горячей водой образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Неподалеку дети играли в футбол во дворе, мяч улетел за ворота, попал в Исеть, и футболисты побежали его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. Об этом рассказала мама мальчика. На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. В компании Т+, порталу Е1, рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ, и повреждения оперативно устранили. Если суд признает кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, то они могут на год лишиться права участвовать в выборах. Такое пояснение агентству «Новый день» дал юрист. Накануне в Свердловской области полиция задержала, по последним данным, 6 кандидатов в депутаты Госдумы и ЗАГС Собрания от партии «Яблоко». В отношении всех задержанных составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили. Когда состоятся суды по предъявленным обвинениям, пока неизвестно, пишет «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Драматичный матч прошел накануне на УГМК-арене и завершился со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм. Гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Во Франции снова ограбили музей. На этот раз из музея Ренуара под Ниццей похитили 4 картины. Грабители проникли в музей сегодня рано утром. Когда сработала сигнализация, на место прибыла полиция. Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что двое преступников вырезали полотна из рам. Какие именно картины похитили, пока не сообщается. Напомню, самое заметное ограбление музея во Франции за последнее время произошло год назад. В октябре 2025-го из Лувра вынесли ювелирные украшения из коллекции монархов. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour. Автоцентр «Глазурит». За бортом солнечный плюс 24. На завтра, среду 9 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16. Завтра днем 17-21 выше нуля.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика от тебя. Дэн, поздравь, пожалуйста, всех-всех-всех с наступающим праздником, с Днем Строителя. Здоровья, достатка, мира и благополучия вам и вашим близким, вашим семьям. Это от Гоши прилетело. Завтра у нас 9 августа, День Строителя, поэтому и сегодня, и завтра, конечно, и послезавтра уже с наступившим с Днем Строителя можете поздравлять смело и присылать приветы, все что угодно. Отзовись, порады на Jam FM.
3: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Лада» в автоцентре «Восток». Да!
5: Автоцентр «Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
1: Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 Jam FM.
9: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: капец.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

все, что у нас есть. Американский певец Рэй Долтон на Jam FM с гимном любви и призывом жить настоящим моментом. Солидарен на все 100%. Ну а когда еще? Не завтра, не потом, а здесь и сейчас. Все же мимолетно. Ну и, конечно, оставаться на Jam FM. Для тебя только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро 5 утра, семейный дуэт, еще раньше гости из будущего. Ну а прямо сейчас Мари Краймбрери.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезли в Киев худшие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались ранее. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, если раньше не требовалось изменений в Конституции и признании территорий, то сейчас требуется. Депутат заявила, что есть еще ряд неприятных нюансов, которые она озвучивать не стала. Добавлю, что официально стороны новые условия не комментировали, пишут Вести. Несанкционированная свалка за Мегой продолжает гореть. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане минувшей ночью массово жаловались на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась еще вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями. Но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину 6 метров, продолжают тлеть. Уральские аграрии убрали уже половину урожая этого года. Как сообщает пресс-служба Уральского полпредства, на сегодня обработано более 50% посевных площадей, собрано почти 3 миллиона тонн зерна, заготовлено 1 700 000 тонн кормовых культур, также собран картофель с 15% площадей и овощи с 23%. Уборочная в этом году началась в сложных погодных условиях, были сильные дожди, паводки, но сейчас аграрии набрали хорошие темпы, пишет «Новый день». Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронцова. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге, в центре города солнечное плюс 25. На завтра, в среду 9 сентября, нам синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.

0: А у нас ночь на подлете. Пока что летим по дню вторника. Экватор пройден. Это как минимум означает, что половина рабочего дня осталась позади. Ну, какой-никакой, но повод для улыбочки-то есть. Скоро вечер, отдых. И только потом ночь. Ну, а я продолжаю приправлять наш с тобой ничего. Хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Айв и Дэвид Гетта, затем группа Винтаж. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп Егор Крид на Jam FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. «Джем ФМ».

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление нарисовалось. С днем рождения, Инну Владимировну! Быть всегда такой же жизнерадостной, красивой, умной — это от коллектива «От чистого сердца». Ну и от коллектива Jam FM. Инна Владимировна, принимайте поздравления. Ну и пользуясь случаем, всех именинников, у кого сегодня 8 сентября, с днюшечками, классно отметить здоровье всего-всего, что сам себе нажелаете. С днем варенья!
3: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает ТАСС. Решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог на принципах взаимного уважения и соблюдения правил, сказала министр. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в «Оленьих ручьях», мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат. Однако через 2 недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали, через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заметили опасных испанских слизней, о которых раньше сообщали только жители юга и центра России. Испанцы уничтожают урожаи садоводов, причем едят все, и крестоцветные, и помидоры, и салаты встречаются на клубнике, плодовых деревьях. Кроме того, они опасны для людей, могут переносить сальмонеллы, кишечные палочки и листерий, сообщает «Новый день». При этом испанские слизни не имеют врагов, их никто не ест, и они отлично адаптируются к инсектицидам. Медики советуют после контакта с испанским слизнем тщательно мыть руки, а лучше вообще не трогать его руками. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Быстрая музыка за рулем может провоцировать рискованную езду. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, совершали опасные маневры. Самые потенциально отвлекающие песни аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. Специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс». Официальный дилер «Джитур». Автоцентр «Глазурит». За бортом солнечное плюс 27 градусов. На завтра, среда, 9 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16. Завтра днем 17-21. Выше нуля.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Остановиться, прислушаться, осознать, понять и принять. Вот с таким призывом французский диджей Боб Синклер здесь на GMFM. Мир постой. Ну а я призываю не скучать, не грустить и пошире улыбнуться. Ну, как минимум, повод один есть на всех. Вечер, шикарной, классной погодкой. Ну и, конечно, отдых прям по курсу. Планов тебе приятных, но в моих только хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро девчонки фабричные, затем Люси Щеботина, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на GMFM Матвей Мельников.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы GEM FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: GEM FM.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5 GEM FM.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

Тот случай, когда на кураже полностью поглощен работой, не хочу ходить домой. Итальянское трио «Медуза» и американский исполнитель Генрик Мамиль на Jam FM. Яна Ефимова тоже никуда не уходит, готовит свежие истории. Через минутку с небольшим, потом прогноз погоды.

0: 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Наталья Водянова выбрала необычное имя для дочери. В сети раскрыли имя новорожденной дочери Натальи Водяновой. Как пишут журналисты, малышка получила тройное имя – Анна Наталья Лариса Арно. Известные даты рождения девочки. Первая общая дочь Натальи и ее мужа Антуана Арно появилась на свет 2 сентября. О том, что Водянова стала мамой уже в 6-й раз, накануне сообщила телеведущая Екатерина Мцетуридзе. Она добавила, что девочка одновременно похожа на Наташу и на Антуана. Первые слухи о беременности Натальи появились еще в апреле, а уже в мае супермодель сама красиво рассказала о своем пополнении в семействе. Она снялась для французского журнала Vogue с округлившимся животиком. Думаю, что это имя точно несет в себе что-нибудь значимое. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» — языковая академия «Талисман». Солнечная, в центре города плюс 28. На завтра, в среду, 9 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21 выше нуля.
7: Реклама.
8: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет, пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
10: Да кай кунчао, папа, я же тебя учила.
8: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
11: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: своей второй половинке посвятил эту вещицу Эд Ширан своей супруге на Jam FM. Ну, а свои два часа Миш Киселев совсем скоро будет посвящать вам и только вам. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил», и, конечно, от него будут подарки. Не просто, а тема на вечер сегодняшний. Как теплая погода изменила твои осенние планы? Ну, в моем случае никак, она только украсила их так же, как и у многих. Итак, как теплая погода изменила твои осенние планы? Свои варианты присылай прямо сейчас. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах. Оставляй, пожалуйста, как тебе удобно. Автор лучшего сообщения, конечно, достанется подарок. Итак, не пропусти «Джем без правил» в 17.00. А меня зовут Диджей Дэн. Всем хорошего вечера. Совсем скоро продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Зиверт.
1: Реклама. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5 Jam FM.
9: 102.5 Jam FM.
10: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. В МИД России заявили, что ответ будет достаточно жестким. Газета «Коммерсант» напоминает, что российских дипломатических сотрудников объявили персонами нон-грата, а причиной была обозначена деятельность, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. В это же время в МИД Венгрии подчеркнули, что это решение не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Ситуация с топливом в Свердловской области стабилизируется в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Денис Паслер. Глава региона напомнил, что проблемы с дизельным топливом в Свердловской области нет вообще. С бензином ситуация выправляется. Также СМИ цитируют Дениса Паслера, который признался, что ему тоже довелось постоять в очереди за топливом. Далее цитата. «Такова жизнь, и я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился». Конец цитаты. Также Денис Паслер добавил, что на сегодня топливо в регионе продается больше, чем в другие годы. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войны и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на улице много ям и трещин в асфальте. В некоторых местах из-под покрытия даже торчит арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована также реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию «молодежь» до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
6: Jam без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут, в центре города 27 градусов, и вы знаете что? Со знаком плюс! Это невероятно! Давайте начинать, меня зовут Миша Киселев, и ближайшие 2 часа я проведу вместе с тобой. У нас есть тема, которую я хочу с тобой обсудить сегодня, потому что, глядя на солнышко, подумал о том, что в голове-то у нас с вами осень, а по факту продолжение лета. Так вот, вопрос звучит следующим образом. Как теплая погода изменила твои осенние планы? Быть может, ты уже знаешь, где-то на горизонте видел, что валяешься в листьях, делаешь вот этого ангелочка, кто-то справа или слева фотографирует тебя, а быть может, уже убирать какие-то летние вещи, доставать сапоги, ну, валенки, конечно, это перебор, но в целом уже как-то одним глазом посмотреть вглубь вашего шкафчика и увидеть ту одинокую елку, которая вам машет издалека. Ну, в общем, казалось бы, как будто осень, время для того, чтобы немножечко померзнуть, но что-то она решила немножко подождать и никак не хочет, знаете, расставаться с летом вплотную. Рассказывай, как ты поменял свои планы относительно прекрасной погоды за окном. Я вот, например, думал о том, что вот у меня были выходные, один день, в воскресенье у меня был выходной, и я подумал о том, что буду, ну, просто наслаждаться, лежать с детьми, смотреть какой-нибудь фильм или мультфильм, потому что как бы будут дожди. Ну, у меня в голове было такое представление. Но по факту, как только открыл глаза в воскресенье, понял о том, что светит солнце. В общем, стройка продолжилась или, собственно, началась. Пиши и рассказывай в любом месте, где тебе нравится, но лучше всего, если ты забежишь к нам в канал, в Максе, который называется Радио Jam FM Екатеринбург, либо в личку напишешь +7 932 020 125, а также ВКонтакте уже висит пост. Выбирай. Ну и лучший, конечно, комментарий за сегодня будет одарен пригласительным в Континент Синема АЛЛАТРЬ на любой фильм. Какой только ты захочешь. По-другому мы не умеем. Это вечернее шоу «Джем без правил». Давай наслаждаться, и через 10 минут начинаю читать ваши сообщения, поэтому не скупись, а прямо сейчас возьми телефон и, собственно, отправляй свое сообщение.

0: Любовь.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Джим ФМ.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
1: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: А теперь немного о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге 3 балла местами затруднения. Где же крупнейшие пробки? Улица Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов. Минут 10 придется постоять. Также улица Черепанова от остановки Черепанова до Готвальда. 6-7 минут придется все-таки немножечко притормозить. Также улица Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской. 5-7 минут проведете в пути. Ищите, как это можно объехать.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 22 минуты, пришло время продолжать. Начинаю читать ваши комментарии, связанные с ответом на мой вопрос. Как теплая погода изменила твои осенние, казалось бы, уже планы? И вот несколько вариантов. Свет нам говорит, ну или как любит она, Светлана. Доброго солнечного вечера всем. Планы изменились по одежде. Пришлось пока отодвинуть модные теплые пальтишки, юбочки-водолазки, опять достать туфельки и все-таки как-то наслаждаться. Ну это же хорошо. Я более чем уверен, что это очень хорошо. Катя нам говорит: всем доброго вечера. Теплая погода дает лишний повод выйти на улицу после тяжелых учебных будней в колледже. Легкость и умиротворение. Согласен, Кать. Тут вообще с этим абсолютно невозможно поспорить. Только все закончилось. Казалось бы, вот он, гранит науки, который ты грызла, наслаждалась. Выходишь, а тут такая красота. Соглашусь с тобой. Также Юль нам говорит: теплая погода изменила мои планы на гардероб. Я только все убрала летнее, и вот тебе опять пришлось доставать. Но тут, мне кажется, вот эти хлопоты, они как-то, ну, достаточно интересно сказываются на нас с вами. Также Владлена нам говорит: здравствуйте, хотели мы уже в конце августа закрыть сезон разных озер с друзьями, но увидели погоду на выходные, перегрузили прицеп, погрузили лодку и угнали на озера. Вы знаете, Владлена, легкая зависть зашла к нам в эфир, но только белая, безусловно, потому что искренне рад за вас, что вы действительно отправились на озера. Этим летом как-то мне, к сожалению, ну, все не удавалось заскочить. Но я бы, наверное, как это обрисовал? Не удавалось заскочить именно в таком свободном ритме. По рабочим инстанциям, то тут да. Я, конечно, заглядывал, я, конечно, видел. Даже пальчиком водичку потрогал. Но вот чтоб прям с семьей на озера, это лето, к сожалению, останется позади меня. Но мы не расстраиваемся, мы двигаемся дальше. Не только в музыке и не только в желании поехать на какой-нибудь озеро, но и желание оставить комментарий в ответ на простой вопрос. Как теплая погода изменила твои осенние планы? Пишите в Макс, пишите в личку или ВКонтакте, тоже висит пост. Через 10 минут свежие истории, и потом начнем читать ваши комментарии. Ну а пока, прямо здесь музыкальный гость. Это Бурито Мама.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.
7: 17:30 в центре города, за окном 26 градусов со знаком плюс. И что хочется вам рассказать, потому что свежая история у нас с вами. Значит, начнем издалека, а приедем к нашему родному. Вот так я охарактеризовал свой выход. Значит, недавно был праздник в честь 60-летия Сальмы Хайек. Я думаю, многие знакомы с этой актрисой. Так вот, значит, актриса устроила вечеринку в Риме, и куда пригласила семью и звездных друзей. Из таких друзей, которые, собственно, были опубликованы, и те, кого заметили, значит, Анджелина Джоли, Рита Ора, Тайка Вайти, и там огромное количество вообще суперзвезд. И как вы думаете, кто еще находится там? Конечно, это был Юра Борисов, вот вам, пожалуйста. Он оказался среди гостей на празднике, потому что Юра, оказывается, не только вхож именно в киноиндустрию и востребован как актер, но также является и прекрасным человеком, как мы с вами видим. Вот его пригласили, и вы знаете, все-таки Борисов действительно продолжает покорять Голливуд, не только на светских вечеринках, но и вот вам, пожалуйста, на экране. Кстати, у него скоро состоит

0: И заводит, на мой взгляд, прекрасные знакомства, которые говорят действительно о будущем. Ну а мы хотим здесь и о настоящем. Давайте узнаем, что происходит у нас с вами за окном. А именно, погода здесь на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут, за окном в центре города 26 градусов со знаком плюс. Продолжаю читать ваши сообщения, которые вы присылаете мне в ответе на вопрос: как теплая погода изменила твои осенние планы? Кинемся в ВКонтакт, посмотрим ваше сообщение там. Но Светлана говорит: вместо работы в саду занялись тихой охотой в лесу. Светлана, ну, во-первых, вы разговариваете с стихотворениями. Это прикольно. Это какой-то плюс такой, знаете, добавил к обычной жизни. Да, вот отправила нам Свет фотографию. Фотографию ВКонтакте, где-то два ведра чего-то, ну, два ведра каких-то грибов. Я, к сожалению, не эксперт в этом вопросе. Однозначно, вот я вижу, что грибы, вижу, что не мухоморы точно. Вот это я как бы на раз-два определяю. Также Андрей говорит: вместо копать картошку мы занимались тоже тихой охотой. Я так понимаю, что все сейчас кинулись, потому что даже где-то в социальных сетях я видел о том, что невероятное количество грибов. Ну и на всем этом, а также узнал о том, что искусственный интеллект тоже отправился как бы за грибами. Он как-то обозначает, в общем, получается, локально места, где находится огромное количество грибов. Не знаю, как он это делает. Быть может, отправляет каких-нибудь робопсов, которые вынюхивают, например, где же эти все-таки опята. Маш говорит: а я на работе буду. Маш, ну я с тобой согласен вообще на 100%, потому что я тоже, собственно, на работе. Ну а как по-другому? Это тоже отчасти делает нас с вами счастливыми 100%. Ладно, через 10 минут буду подводить итоги, и мы все-таки узнаем, кому сегодня достанется наш подарок. А именно, это пригласительные в Континент Синема «АЛЛАТРИ» на любой фильм. И еще, между прочим, на две персоны. Ну, просто бриллиант. Это я и про подарок, и про песню, которая ждет нас с вами впереди. Это «Сивиль» Артика Асти.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, пришло время определить победителя. Ну, не то чтобы определить, он уже известен, у меня было 10 минут для того, чтобы сделать выводы, и я с этим справился великолепно. Есть у нас в студии наш радиослушатель, и это Катя. Кать, привет тебе.
3: Добрый день.
2: Какое-то у тебя застенчивое такое, знаете, настроение. Ты переживаешь?
3: Я просто очень уставшая после очень тяжелого рабочего дня.
2: Ну так я тебя спешу порадовать, потому что ты сегодня автор самого интересного комментария, и я тебе вручаю подарок. Это пригласительные две штуки в Континент Синема «АЛЛАТРЬ» на любой фильм. Но прежде чем их забрать, давай расскажи, как теплая погода изменила твои осенние планы?
3: Ой, знаете, погода вообще по-разному влияет на людей, но вот именно теплая погода города Екатеринбург повлияла на то, что она заставила меня больше ходить и наслаждаться погодой.
2: Согласен.
3: Особенно после тяжелых дней.
2: Согласен, да, если в твоей жизни что-то такое, знаешь, вот там работа, учеба, вот это все навалилось, да, после такого трудового, действительно хорошего, продуктивного дня, всегда приятно выйти на улицу, где-то прогуляться. А где ты обычно любишь гулять, если сегодня погода такая хорошая?
3: Ну, как раз-таки в торговом центре «АЛЛАТРЬ».
2: Вот, прекрасно, у тебя там и пригласительный, и ты еще идешь туда. Великолепно. В общем, я тебя поздравляю, а теперь на счет 3-4 я жду твои крики счастья. Договорились?
3: Хорошо.
2: Итак, Катя, я тебя поздравляю, билет отправляется тебе. Крики счастья, 3-4. Хорошо, это было хорошо. Добро, нежно, мило, это самое прекрасное. Все, Кать, спасибо тебе большое, что была этим вечером вместе со мной. Ну, а мы продолжаем, и прямо по курсу у нас, знаете, перемены. А Мот говорит, что перемены — это красиво, а я не могу с ним не согласиться.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это нарушение закона, пишет газета «Ру». Напомню, также ранее стало известно, что премьеру «Новых мстителей» и «Дюны» могут отложить в России до весны 2027 года. В это же время отечественные режиссеры заявляют, что не просят переносить релизы зарубежных картин и выступают за здоровую конкуренцию на рынке кино. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканал и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которое может быть опасно для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебными материалами. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На завтра, среда, 9 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут, за окном в центре города 26 градусов жары. И сегодня у меня в гостях человек, который для меня является, безусловно, знаете, вдохновителем. Вот 100%. И я с большим удовольствием его представлю. Сегодня у меня Никита Сушков. Это создатель и идейный вдохновитель чата «Отцы ИКБ». Папа, блогер, актер, тату-мастер, ну там регалии хоть отбавляй. Никит, привет.
3: Доброго всем вечера.
2: Мы сегодня хотим поговорить с тобой о чате, который ты создал или тебе помогли его создать. В общем, отцы ИКБ. Давай сразу к главному. Как вообще в голову пришла идея создать сообщество именно, ну вот, только для отцов?
3: У нас само сообщество, сам чат, он только для отцов, но у нас есть еще публичная страничка, которую могут наблюдать все. Там мы анонсируем события, которые у нас происходят. Пытаемся найти авторов, которые будут рассказывать про отцовство и давать советы начинающим отцам, отцам, которые в процессе, ну, как-то своего формирования, вот, и продвигать вовлеченность в процесс вот этого вот воспитания детей со стороны отца. Вот, идея пришла очень легко, я увидел видео из Нижнего Новгорода, ребята сделали такую встречу, мне безумно понравилось, я
2: поинтересовался. А, то есть это уже где-то было реализовано?
3: Да, старт
2: или...
3: был в Нижнем Новгороде, да.
2: Там, видимо, отцы НН Нижнего Новгорода.
3: Номер один, да.
2: Отцы номер один.
3: Вот. Они придумали классную идею, и с каждого города России почти начали подхватывать. В нашем городе подхватил я.
2: А что вот именно стало, знаешь, как последней каплей? Или ты такой, о, хочу общаться, хочу, там, не знаю, помогать ребятам?
3: Скорее всего, первоначально был сформирован запрос того, что когда у тебя появляются дети, не у всех есть компания других мужчин, у которых есть дети.
2: Ну да, ну из круг друзей.
3: Много например. Чего есть. Вчера мы обсуждали, во сколько месяцев у нас поползли дети. И это было активное обсуждение, и много разных мнений, нормально, что ненормально, как это сделать, как обезопасить процесс, где ты об этом поговоришь.
2: Согласен.
3: И тут произошел мэтч.
2: Хорошо, если мы откинемся к названию, почему именно отцы ИКБ, а вот, не знаю, там, не уральские отцы, и в чем специфика нашего города вот именно для пап, есть у тебя такое наблюдение?
3: Название было таким же спонтанным, как и приглашение на прогулку. Я пригласил ребят погулять, и в первый день нас стало 60, потом 500, потом 1000.
2: Это ты сейчас про чат говоришь, да?
3: Да, да. И нужно было действовать быстро. Отцы, Екатеринбург. Сначала бати было, но мне кажется, батя — это такой более собирательный образ, и он может много больше негативных значений нести, нежели отец. Вот, и поэтому отцы Екатеринбурга, полное название, но так как нас все любят сокращать как ИКБ, вот отцы ИКБ, поэтому так и получилось.
2: Согласен, схема логичная. Но если мы, знаешь, перемещаемся уже в сам чат, какой самый часто задаваемый вопрос вот друг другу отцы задают? Есть какой-нибудь?
3: Чаще всего мы подхватываем. Да,
2: это
3: у
2: как?
3: Нас, допустим, кто-нибудь пишет, что по поводу, как одеть ребенка на 1 сентября.
2: А,
3: и отцы включаются.
2: Подожди, как, в смысле, где подешевле купить?
3: По-разному.
2: Или что сейчас в трендах?
3: По-разному, по-разному. Кто-то интересуется, допустим, классной спортивной обуви, какие варианты. Кто-то про портфели спрашивает. Может быть, по секциям кто-то с друг другом захочет обсудить. У нас разные ветки есть. Есть основной чат, а есть...

0: Реклама.
1: Я куплю, куплю, куплю, плю, плюс, плюс, плюс, Тенет, плюс, плюс, плюс, Тенет, плюс, плюс, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
0: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, кольцевая 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
0: Прогноз погоды на «Джем-ФМ».
8: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Первоуральске при Львовском Туринской асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 20.
0: Реклама.
9: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
10: Нет, пока. А что?
9: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
11: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
9: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
12: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
13: «Джем без правил».
14: Для слушателей старше 12 лет.
13: Вечернее шоу.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 38 минут, за окном в центре города 25 градусов со знаком плюс, и мы продолжаем сегодня беседовать с моим гостем Никита Сушков в студии, создатель и идейный вдохновитель чата «Отцы и КБ», сам папа, естественно, блогер, актер, тату-мастер. Никит, мы с тобой перемещаемся в следующую плоскость, которая называется «Блиц, блиц, блиц». Правила очень простые. Ты можешь отвечать кратко, но хотелось бы с объяснением, почему именно так. Готов?
3: Поехали.
2: Поехали. Вопрос номер один. Посмотреть хоккей или уложить ребенка спать?
3: Не то, не то. У меня маленький мой не очень любит укладываться с кем-то, кроме мамы. Ага. Мы как бы работаем над этим вопросом, потому что очень хочется разгрузить ее от этой части ее жизни. Хоккей я, к сожалению, не проникся.
2: Может, другой какой-то вид спорта есть?
3: Скорее всего, сейчас это переписка в чате, администрирование и создание всего процесса.
2: Кардио, да? По пальчиками настукивать. А как отучить ребенка? Ну, это такая юмористическая зарисовка, у меня же трое, поэтому как отучить именно ребенка укладываться с мамой? А ты ей купи путевочку куда-нибудь на 3 дня, и вы вообще с легкостью научитесь это делать.
3: У нас примерно такой же план.
2: Вообще.
3: Пока на него отважиться
2: не хватает. Согласен, тут надо настроиться тебе. Едем дальше. Почитать в книге психологии для детей или спросить в чате? То есть вопрос, как бы задать именно книги, или лучше спросить в чате?
3: Мне кажется, сейчас уже я бы спросил, потому что у нас есть батя, у которых 8 детей. Они по-любому знают очень много.
2: Вопрос. Ну вот смотри, он же с точки зрения практики, ну назовем его так, то есть у него там какое-то свое предприятие, да, там бизнес и так далее, и у него 8 детей. Но он же не детский психолог, он же не имеет вот образования. Как в этом вопросе ты себя успокаиваешь, что ли?
3: Ну, детские психологи тоже не факт, что компетентны во всех вопросах.
2: Не поспоришь.
3: Я думаю, что можно учитывать разные мнения и все равно иметь свое.
2: Согласен, да. Слушаем многих, но делаем выводы именно основываясь на себе. Едем дальше. Мультики на планшете, чтобы поесть в кафе. Хорошо? Плохо?
3: Зависит от ребенка. Есть дети, которые по-другому не дадут покушать в кафе.
2: Здесь именно вот, да, допустим, нормально ли, что вот можно включить ребенку мультик и как бы спокойненько вот там поесть, условно, или нет, надо там заставлять его кормить, чтобы он был спокоен?
3: Тут, мне кажется, выбор каждого, да, но ничего в этом страшного не вижу, психика здоровая мамы важнее, мне кажется.
2: Тут да, тут соглашусь. Едемся дальше. Как тебе съесть шоколадку втихаря? Норм или стрём? Я имею в виду, детям нельзя вечером, и ты такой, куда-то пошел.
3: Мы по ночам едим мороженое.
2: Это база. Ладно, едем дальше. Сделать домашку с ребенком или признаться, что ты не знаешь, как правильно?
3: А это я узнаю чуть-чуть позже. У меня
2: согласен. Вот, мне нравится тоже вариант ответа. Почему? Потому что в моей жизни еще не было, так что пока никак не буду об этом судить. Детская истерика. Купить и успокоить или воспитывать характер? Ну вот в магазине, понял, когда игрушка...
3: А тут зависит от того, что ты сказал первое. Если ты сказал нет, мне кажется, тут придется уже топить до талого. Если нет, не сказал, действуем по ситуации.
2: То есть как бы отцы тоже могут переобуваться. Тут вообще...
3: 100 пудов. Да, главное не противоречить общей позиции партии. Получается, мама, бабушка, если сказали, ты не лезешь.
2: Согласен, вы одна команда. Это, кстати, не стоит забывать. Кто главный эксперт по детям? Яндекс, Гугл или отцы ИКБ?
3: Надеюсь, что мы станем.
2: В перспективе.
3: В перспективе.
2: Хорошо, едем дальше. Сказка на ночь собственного производства или включить аудиокнигу?
3: Восторг был тогда, когда я сгенерировал сыну сказку про него и джип. Еще и картиночки нарисовал с помощью нейронки. Он был в диком восторге.
2: Ну, то есть это одно и то же? Или отдельно книгу, а потом по этой книге?
3: Сначала сгенерировал текст, потом иллюстрации.
2: О, расскажи, как задать промпт, чтобы вот написать эту книгу. Промпт это объясню для это описания. Нет, тех, кто не понимает, промпт это описание твоей задачи для искусственного интеллекта. Очень много из бесплатных платформ. Можете вечером попробовать сегодня.
3: Я думаю, выбор платформы очень влияет на промпт, но можно очень написать просто, что как зовут вашего ребенка, сколько ему лет, и
2: там
3: в
2: хобби,
3: какой,
2: наверное,
3: ситуации он должен взаимодействовать. Да, хобби, ему нравятся джипы. Вот сказка про то, как он поехал на джипе и что-то с ним произошло.
2: Здесь нормально, хорошо. Ну и давай, финальный вопрос. Объясни ребенку, откуда берутся дети в 3 словах.
3: Мама с папой сильно полюбили друг друга. И получился ты такой красивый сыночка.
2: Тут немножко проштрафило количество слов. Но первые два я тоже для себя решил определить. И я такой: мама, папа, любовь. Вот так. Три топ-слова. Слушай, ну хочется сказать тебе огромное спасибо. И, конечно, пожелать успехов в вашем чате для того, чтобы все ваши цели реализовались. Ну а я напомню, что в гостях сегодня был Никита Сушков, создатель и идейный вдохновитель чата «Отцы ИКБ». Спасибо большое, что пришел в гости.
3: Вам спасибо, что позвали.
2: Ну и в продолжении, конечно, можно смело сказать о том, что в нашей студии появляются невероятные гости, так же, как и музыкальные. Далее у нас Мария Краймбери. Мне так повезло, не только сегодня, но и в целом каждый день.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:54. Ну что, хочется сказать всем огромное спасибо, кто эти два часа был вместе со мной. Меня, кстати, зовут Миш Киселев. Сегодня мы с вами обсуждали тему, какая теплая погода у нас с вами за окном и как она изменила твои осенние планы. Было много вариантов ответа, но сегодня у нас победила Катя. Она сказала о том, что погода теплая, это лишний повод выйти на улицу после учебы или работы. И что сделать? Конечно, просто прогуляться. Также у меня в гостях сегодня был создатель и идейный вдохновитель чата «Отцы и КБ», это Никита Сушков. Разговаривали о том, все-таки отцы и дети. Вот, словосочетание все-таки придумано не нами, но мы продолжаем его цитировать, о нем говорить. Обсуждали очень много вопросов. Да, есть такой чат для пап, поэтому можете воспользоваться, получить действительно полезную информацию, ну или просто хорошо провести время, познакомиться с такими же папами, как и вы, для того, чтобы общий союз, интересы. Прикольно. В общем, можно поговорить. Это всегда, всегда, всегда приятно. Ну и, конечно, напоследок хочется сказать, что, вы знаете, мне сегодня было хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России, а также в турецкий Минздрав после информации о массовом отравлении россиян в турецком отеле. Пока официальные ответы не поступили, комментируя ситуацию, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что речь может идти об энтеровирусе, и добавил, что это не то заболевание, которое из-за заболевших туристов может быть перенесено в Россию. Об этом пишут РИА Новости. Свердловскую область снова предупредили об аномальной жаре. 9 и 10 сентября ожидаются температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сказано в сообщениях экстренных служб. Ранее синоптики обещали Среднему Уралу теплую погоду вплоть до конца этой недели. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых перейдет в собственность Свердловской области. Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях перед пресс-конференцией сообщил, что решение принято на уровне правительства России и Федерального Минкультуры. Сейчас историческое здание закрыто из-за аварийного состояния помещений. В первую очередь ситуация опасна для детских коллективов, которые десятилетиями занимались в помещениях усадьбы и Дворца творчества. Губернатор сообщил, что по мере обновления комплекса кружки будут возвращаться в здание Дворца творчества. В этом году они открылись во временных помещениях по другим адресам. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
5: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток», да.
4: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джем-ФМ.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Валерия Ивлева рассказала об отношениях с детьми мужа от прошлого брака. Супруга знаменитого шеф-повара объяснила, что прекрасно общается с наследниками мужа от предыдущих отношений. Как пишет Супер, Валерия особенно сблизилась с 12-летней Марусей, которую узнает с ее 6-летнего возраста. Девушка заявила, что ни в коем случае не претендует на звание второй мамы. Она поделилась. «У них есть мама, и я никогда это место не старалась занять. Я всегда заявляла себя как друга. Я здесь всегда помогу, в душу не лезу. Мамой быть не хочу. Я из тех женщин, которые лишний раз скажут: а давай Марусю с собой возьмем. И часто я Марусю беру сама». Даже во время серьезных ссор с телеведущим Валерия продолжала проводить время вместе с девочкой. И даже в съемных квартирах подготавливала для нее отдельную комнату. Отмечу, что всего у Константина Ивлева трое детей. В первом браке у него родился 27-летний Матвей и 12-летняя Маруся. В отношениях с Валерией родилась прекрасная 4-летняя малышка по имени Ника. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 20.
10: Реклама.
13: Август был для школы.
14: Ох!
13: Сентябрь для вас.
14: Да!
13: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
15: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы, сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете.ру в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». На завтра среда, 9 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко получила серьезную травму ноги. Телеведущая сообщила, что попала в больницу. Как оказалось, она сильно травмировала ногу. По словам Регины, сейчас она будет передвигаться исключительно на костылях. Она прокомментировала. Цитирую. «Первый раз фониатр сообщила, что мои голосовые связки в гипертонусе из-за сильной нагрузки на работе. Второй раз вот теперь травматолог сказал, что перегружены связки на ноге. В колене жидкость. И в ближайшее время я проведу на костылях». Как сообщает Супер, проблему со здоровьем Регина связывает с плотным рабочим графиком. Звезда совсем не дает себе времени на полноценный отдых. Тем самым она вредит не только самой себе, но и подает не лучший пример своим фанатам. Тодоренко добавила. «Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения. Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием «Жизнь» важны не меньше, чем ноты. Ну а мы желаем Регине скорейшего выздоровления». Это Яна Ефимова, слушающая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночи до +16, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прилеском, Туринской Асбесте тоже переменная, без осадков, до +20.
4: Реклама.
5: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемена облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная без осадков до плюс 20.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Игорь Матвиенко раскрыл причину создания группы «Алёнушки». Продюсер начал масштабный отбор участниц для своего нового творческого проекта. Композитор рассказал, что формирует женский коллектив группы «Алёнушки». Он прокомментировал: «Уже идут кастинги, но точной даты запуска проекта пока нет. Это будет зависеть от того, когда стартует мюзикл «Иванушки». А мюзикл стартует тогда, когда появятся «Алёнушки». Если они будут востребованы, конечно, проект может продолжить жить самостоятельно». Как пишет Супер, мэтр эстрады уточнил, что в состав новой поп-группы войдут ровно три вокалистки. Композитор решил полностью повторить привычную структуру легендарного мужского трио. Раз оригинальных Иванушек на сцене всегда трое, то и женских копий должно быть столько же. Поклонники же относятся к этой новости с сомнением. Ну а я считаю, что попробовать можно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменная облачность без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Первоуральске при Тверском Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 20.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наталья Водянова выбрала необычное имя для дочери. В сети раскрыли имя новорожденной дочери Натальи Водяновой. Как пишут журналисты, малышка получила тройное имя – Анна Наталья Лариса Арно. Известные даты рождения девочки. Первая общая дочь Натальи и ее мужа Антуана Арно появилась на свет 2 сентября. О том, что Водянова стала мамой уже в 6-й раз, накануне сообщила телеведущая Екатерина Мцетуридзе. Она добавила, что девочка одновременно похожа на Наташу и на Антуана. Первые слухи о беременности Натальи появились еще в апреле, а уже в мае супермодель сама красиво рассказала о своем пополнении в семействе. Она снялась для французского журнала Vogue с округлившимся животиком. Думаю, что это имя точно несет в себе что-нибудь значимое. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 9 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемена облачная, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 17-21, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Она

0: 92.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Засидкевич. Это группа «Добро».
5: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы «Топ Хит Чарт»,
4: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
5: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
4: И лето, к сожалению, не исключение, и тоже уже закончилось. «Топ Хит Чарт» открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучала более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение. Добро, море привет!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
4: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
3: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии Top Hit Music Awards сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ-хит-чарт» с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: 8-е.

0: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на Top Hit и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в Телеграм канале Топ Хит.
4: Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
3: Убегу, Скатл и Эдди Моно, победитель голосования.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: 7.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой Добро.
3: Это был Happy End Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
4: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем Holy Flame. Встречайте Holy Flame.

0: за одну.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
2: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». В эфире «Топ Хит Чарт», и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
3: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
2: А по данным «Топ Хит», на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отличный повод, чтобы послушать Мари Краймбрери

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете.
2: Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке лучших летних.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа Добро. И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
4: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе «Топ-хит» во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на «Топ-хите» в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с группой «Добро».
3: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит «Шаде» прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
4: Да, более того, «Шаде» этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
3: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их та самая «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юли Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который называется «Газ», и который платформа Топ Хит назвала лучшим хитом лета 2026 в России. Встречайте!
0: Лидер Топ

0: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
1: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
0: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч. Скоро увидимся и услышимся. Пока.
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Джем. Джем FM.